Трампанбуло. Камо дали шурудо, пикни шукоси, да нас учуда, тело е мая, пекуляре во себастикулари, пекелу, ну, кусе озрев, кусе озрев, кусе озрев.